0: одно. Вы не будете это никому
1: реально не ушло.
0: Это не махны.
2: Хашмиллахи ма'ада башар.
1: Эти вагина мили кидаби, кидаби нет. Кидаби нет.
2: Иллада илла малкул карим.
0: Кида чаммана кайя лаю тебе рабо.
1: Кида не усипи. Кида не барабал.
0: Неке. Это сигнал,
1: что я хочу покончить.